0: 아리아리요 서리서리요 아라리가 나네 아리라 고개를 너무너무 간다 좋다 주어자가 좋다
1: Разговор на куромар, песни на куромар, они звучат совсем по-другому от бабушек и дедушек, и такого говора уже у молодежи нет. И он возвращает вот меня в детство, в прошлое, и дает такие теплые ощущения памяти.
2: Знаете, вот когда слышишь, что